0: Виктория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамаксу соус атыге уттызуч минсонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларда.
2: Нархлар гравитациясы. Энді CA Store-да. Сапфир Фрайдей блян. Нархлар пастке куламақты. Майши техника, электроника ва уй учин маслотларге 70% гече. Чегермалар. Факат 31 август гече. Шошли, атыге 5 дакиқада онлайн muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.